Нынче пробу снимаю неспешно я. Рву бумагу, да печку топлю. И газетка одна, пожелтевшая, распалила мне душу мою. Расти.

Ты зря награжден. И считаю я вилкою звездочки на портрете застойных времен. Пил я с горя, как перед разрухою, самогон через рюмку плескал.

Я уснул, а первач тихо капает. И мне снилось, что в темном углу это слезы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли. Мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

Свеча шампанская и ночь. Бокал с помадой в полумраке. Гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильнее.

0: Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

было, и о том, что уходят года, так и будет всегда. Время мудрое, неповторимо, не грусти, не беда. Ты любима сейчас, как тогда. Не зря годы идут, наши дети растут, им останется все.

моя, ты все так же красивая, где улыбка твоя, ведь с нее начинается счастье, что найдем впереди, что осталось уже позади, все, о чем не жалеешь, то не потерял, не грусти, дорога.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

выходное отработала. Прощайте.

станешь ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет.

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать. Нам ангел шепнет, пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет. И весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть я обойду белый свет.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Елена. Калядина. Территория. Индустриальный парк. Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тучи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио Шансон реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Ты ответь, моя туманная, непутевая звезда, оставаться на заклане или уехать навсегда. Боль высасывает кровь мою.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче, или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.

0: ангел, а я земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости «Ивановой Дарьи» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

спаситель жадности глупец. Потому несчастных и навалом ненасытен в жадности глупец.

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Белый снег

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

раз, тот, когда я заступился за тебя. Ты сказала, все мальчишки дураки. Я ответил, крошка, это ведь любя. Убежала ты домой со всех ног.

0: моей карете.
1: Реклама на радио Шансон.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
3: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

его забыть. Горло матом крыло, все, что не любить. В блудовые сети путался к любой.

только вслед подуй. Вылетал, как голубь, в губы поцелуй. Милый, как букетик, взять и подарить.

навстречу грусть, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было, как вчера. Чтоб эту девочку прижать, порвать готов, навстречу грудь, чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь.

А как прекрасно просыпаться под любимые хиты на шансоне. Группа «Лесоповал» открыла утренний эфир в студии. Приветствую вас, я, Ирина Сотникова. Вот как же здорово, открыв глаза, осознать, что сегодня суббота. Не нужно никуда спешить, можно уделить побольше времени и себе, и своим близким. Провести этот день легко, играючи в компании любимых исполнителей. Сыграем. Михаил Бублик на шансоне далее. Всем прекрасного утра.

0: сезон. Реклама.
1: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Ну, повстречать сегодня действительно можно кого только угодно. Вашему сердцу выходные дни как нельзя лучше располагать к тому, чтобы повидаться с родными, с близкими, друзьями. Уверена, планов у вас уже на сегодняшний день громадье. Пусть они осуществятся, настроение будет соответствующим. Но за это уже отвечаем мы, Радио Шансон, будем способствовать, так сказать, хорошей музыкой.
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

эти ваши ладони зажатые билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», то вопросов нет. Ответы все уже получены. Как незабываемо провести одну из ноябрьских суббот, поскольку в одном прекрасном месте, а именно в столичной Лайф-арене, 14 ноября соберутся наши с вами любимые шансонье. Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Ярослав Сумишевский, группа «Лесповал», «Воровайки». А, собственно, для чего? А чтобы порадовать нас своим творчеством. Возрастное ограничение «Разгуляя» 12+. Ну, а подробности и билеты ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. В эфире далее участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Григорий Лепс «Водопадом».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: Реклама.
1: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, марш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

между прочим, судя по народным русским поверьям, сегодня, 10 октября, нельзя долго спать и лениться, так что просыпаемся. Наши предки верили, что так можно упустить удачу и ослабить здоровье. Так вот, что еще? Сегодня стричь волосы не рекомендуется. Ой, хорошо, что у меня завтра манипуляции все. Так, еще нежелательно брать без спроса вещи супруга или надевать чужую одежду. Ну, тут, конечно, сложнее. Нам, женщинам, всегда, знаете, так приятно надеть что-то теплое, мужское, вот футболки, рубашки, вот это все. Ну, попробуем сегодня воздержаться, что ж поделать. Хорошо, что нет у нас запретов на музыку хорошую. Максим Олейников прямо сейчас.

всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать.

0: Реклама. В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
1: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Госдуме предложили обязать трудовых мигрантов вносить денежный депозит на случай их депортации. Средства будут поступать на специальный счет при пересечении границы, сообщает РИА Новости. Если иностранного гражданина выдворят из страны, эти деньги покроют расходы на билеты и содержание в спеццентрах. При добровольном выезде вся сумма будет возвращена. Инициатива вызвана ростом числа депортаций. С начала года выслали более 100 тысяч человек. Мера призвана снизить нагрузку на бюджет. Водителей серийных нарушителей предложили лишать прав. Как сообщает ТАСС, в качестве лимита в общественной палате рассматривают порог в 20 штрафов за превышение скорости в течение года. Дополнительно предлагается ужесточить наказание для тех, кто уклоняется от оплаты взысканий. При накоплении 10 неоплаченных квитанций суммы штрафов предлагают кратно увеличить, а в дальнейшем также отбирать водительское удостоверение. В России снизилось число опасных звонков. По данным «Известий», мобильные операторы зафиксировали заметный спад активности мошенников за 9 месяцев текущего года. В зависимости от компании, количество заблокированных вызовов сократилось на треть, а в некоторых случаях упало почти втрое. Эксперты связывают позитивную динамику с развитием защитных систем на основе ИИ. Однако злоумышленники меняют тактику, переходя от обзвонов к рассылке сообщений о якобы взломанных аккаунтах. В России расходы семей на репетиторов и учебные материалы составляют десятую часть их ежемесячного дохода. За последние годы эти траты по стране стали ниже. Также сократился разрыв между регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Основной статьей расходов остаются индивидуальные занятия с педагогами. Меньше всего на дополнительное образование тратят в Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Северной Осетии. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94,97, юань – 12,67. Объединенная служба новостей.

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Маэстро Александр Розенбаум в начале нового часа. Мы с вами тоже собираемся, но не в дорогу, а на долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Ждем всех 17 октября в культурном центре «Меридиан». Это уже случится в следующую субботу. Времени остается мало, как, в общем-то, и билетов. Так что поспешите. В программе ожидаются не только хиты, но и премьеры новых песен. Мы же с вами времени не теряем. Слушаем Сергея Куренкова в эфире «Шансона» прямо сейчас. С вами Ирина Сотникова. Сколько

0: Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

0: касается переписки, я напомню, что у нас работают мобильные выходные. Сообщения отправляйте на единый номер +7 909 955 103 и 0. А в эфире далее послушаем Игоря Крутого с песней «Близкий друг». Была представлена она 21 августа на международном конкурсе «Новая волна» в Казани. Прямо сейчас в эфире радио «Шансон».
1: Давно хотел

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
2: 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Сила воли.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

тоже тайга, поля, люди хорошие, простые. Это моя земля, это моя, моя Россия.

Да уж, бескрайние, удивительные российские регионы, в том числе окрестности Байкала. Вот оказывается, уже в конце сентября центральную часть Бурятии завалило снегом. Намело 15-сантиметровые сугробы. Температура воздуха в этом районе, как сообщают синоптики, не превышала минус 5 градусов. Ну, всего-то. А вот в столичном регионе еще вчера практически лето разгуливало. Хотя, по сообщению синоптиков, опять же, это был последний теплый день. Дальше нас с вами ждет уже настоящая осень. Ну что ж, согревающий шансон для нас с вами прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Елена Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрух».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

Участник легендарного бархатного шансона Евгений Кемеровский в эфире только что. В этом году фестиваль пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Возрастное ограничение 12+. Также в списке артистов значится очаровательная Тамара Кутидзе. Послушаем ее прямо сейчас в эфире шансона.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

красавиц много, но манит лишь она. Да вот беда, красавиц много, но манит лишь она. А я-то думал, что все это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, хоть режьте граждан.

Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Как сообщает агентство РИА МО, в ходе беседы Владимир Путин и Дональд Трамп уделили внимание перспективам урегулирования украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям. Также обсуждалось положение дел в мировой энергетике. Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и дизельное топливо на американские и глобальные рынки для стабилизации экономики. Главы государств договорились продолжить личные контакты. Подведены первые итоги использования цифрового рубля. Как сообщает РИА Новости, чаще всего россияне оплачивают новой формой валюты покупки в супермаркетах и на маркетплейсах. При этом за первый месяц массового внедрения доля таких операций в общем объеме платежей пока остается незначительной. Всего за стартовый период граждане открыли 220 тысяч специальных счетов. Использование третьей формы национальной валюты полностью добровольно, а все расчеты для населения бесплатны. Названы самые высокооплачиваемые вакансии для соискателей без опыта в Москве. По сообщению агентства РИА Новости, рейтинг возглавила профессия водителя-экспедитора, где минимальный заработок на старте начинается от 70 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли операторы производственных линий и продавцы-консультанты. От 55 тысяч в месяц на начальном этапе готовы платить сотрудникам кофейных баров и курьерам, но при условии полной занятости. Медсестра из Тулы выиграла в лотерею более 12 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, девушка уже участвовала в розыгрышах ранее, но столь крупный суперприз сорвала впервые. Свою победу она связывает со счастливыми приметами. Накануне розыгрыша у нее чесалась ладонь. Выигранные миллионы жительница Тулы планирует потратить на приобретение собственного жилья. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Юань – 12 рублей 67 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

еще горят костры рябин в столичном регионе. Очень красиво. Это и осенью, конечно, разноцветие. Невероятные какие-то сумасшедшие краски всевозможных оттенков. Всем этим мы с вами можем сегодня в полной мере наслаждаться, любоваться. Для этого у нас целый субботний день. Дел, безусловно, за неделю накопилось много, но, тем не менее, хорошо найти, знаете, часть другой для прогулки, для здоровья, опять же, полезно. Ну, а мы всегда готовы поддержать вас в любом месте хорошими песнями для настроения. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Новый час музыкальный на шансоне открыл Игорь Слуцкий, а продолжит Ирина Круг где-то за морем. Ну, где-то за морем, наверное, тоже хорошо. В столице 9:06. Всем здравствуйте, всем прекрасного настроения.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело.

ушли, я остался в тоске. Что ж вы, знать не вышло, мессия. Вы такая ж бродяжка, как все, как 100 000 других по России.

серое платье Иван Кучин на шансоне. Не только платье, наряды, но и льняные скатерти, и лоскутные покрывалы, и, конечно, кокошники всех возможных цветов и размеров можно привезти из прекрасного города Суздаль, если вдруг вы планируете путешествие по Золотому кольцу. Вообще, по информации Министерства культуры и туризма Московской области, за первое полугодие только 26-го года количество поездок по маршруту «Золотое кольцо» достигло 12 с лишним миллиона. Так, это, кстати, на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Так что всем желаю приятных осенних путешествий. Ярослав Сумишевский продолжает эфир «Шансона».

0: Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: царевна моя!
1: Дорогие мои царевны и царевичи, продолжаем наслаждаться выходным днем субботним в компании Шансона. Виталий Аксенов в эфире только что. В ближайшие минуты послушаем Александра Кальянова, также будет Стас Михайлов. Но прежде виртуоз в области жанровых песен Михаил Круг на шансоне. Музыки много, шансон один.
2: Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

с девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере Астория Гранде. Бронируй билет на astoriagrande.com.
0: Радио Шансон представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Метели не за горами. В столичном регионе резко похолодало. Ожидаем очередную волну гриппа. Ну, так вот, врачи при таких заболеваниях рекомендуют в первую очередь отказаться от курения, злоупотребления спиртным. Кроме того, молочные продукты, жирное, копченое, сладкое могут вызвать скачки инсулина в крови. Доказано, что злоупотребление продуктами с простыми углеводами снижает, к сожалению, иммунитет организма аж на ближайшие 5-6 часов. Так что аккуратней, пожалуйста, со сладким.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. США временно разрешили поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Как сообщает Фонтанка.ру, соответствующую лицензию выдало американское министерство финансов. Решение последовало за телефонными переговорами лидеров двух стран. Ранее стороны согласовали экспорт почти 5 миллионов тонн топлива. По мнению экспертов, этот шаг необходим для урегулирования ситуации в мировой энергетической сфере. Ожидается, что допуск российского дизеля поможет сбалансировать глобальный рынок нефтепродуктов. В России предложили повысить предельный возраст военной службы для женщин. По информации ТАСС, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Для женщин-военнослужащих предельный возраст службы хотят поднять до 50 лет. Возраст пребывания в запасе предложено увеличить с 45 до 50 лет, а для женщин-офицеров – с 50 до 55. Изменения призваны обеспечить женщинам дополнительные социальные гарантии и позволить им полностью выслужить необходимый срок для получения военной пенсии. В Москве побит температурный рекорд 1974 года. Ведущий специалист Центра погоды Михаил Леус отметил, что воздух в столице прогрелся до 18 градусов тепла вчера, сообщает РИА Новости. Таких высоких показателей в этот октябрьский день в городе не фиксировали более 50 лет. Минувшая пятница стала самым теплым днем с начала месяца. Синоптик добавил, что новые суточные температурные рекорды были зарегистрированы и в других регионах страны. Например, в Туле температура превысила 21 градус. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей. We'll be right back.

Участники «Бархатного шансона» открыли и продолжат новый час на шансоне. Анатолий Полотно и Федя Карманов только что, чуть позже Сергей Любавин. Ну а прямо сейчас Михаил Бублик. С 24 по 30 октября в Турции будут нас с вами радовать эти артисты на легендарном фестивале. Всех, кто старше 12 лет, мы приглашаем присоединиться. В столице тем временем 10:06. Всем здравствуйте!

невероятно лиричное. Прощание с Синдойрой. Сергей Любавин на волнах шансона только что. Продолжим любовную историю под названием «Крестики-нолики». Далее у нас Виктор Рыбин и Наталья Сечункова на шансоне. По-прежнему они дают концерты, радуют своих поклонников.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Сила воли.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Ты воскресал, воскресал, сербияночку плясал, ох, плясал, а рядом батюшка Евлампий, а рядом...

да я соблюдаю без вранья, без вранья. А десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а профессия моя.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду врел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные. А бывало, я встречал тебя во сне. Милая, нежная, славная,

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: что я люблю тебя.
1: В наших мобильных выходных есть сообщения, тоже очень такие важные, главные слова. Привет, шансончик. Передаю привет сыну Дамиру и Вике. Всего им самого хорошего. Это мама Настя из Потакина написала. Вы тоже пишите. +7 909 955 103 0 во все доступные мессенджеры, в том числе мессенджер Макс.
0: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры. Игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: насколько красиво и в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями распределились на этой неделе голоса в нашем хит-параде радио «Шансон», мы узнаем уже в следующем часе. Оставайтесь поблизости. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь, вернусь уже завтра. Передаю микрофон в надежные руки Андрея Лобанова. Встречайте его в 12 часов по полудням. Всем вам желаю отличной субботы. Пока-пока.
1: От тебя убежала молодость, от меня

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
2: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте nastrikodom.rf.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 11 утра в российской столице, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В российских школах появится обязательный курс по искусственному интеллекту. РИА Новости сообщает, что Минпросвещение уже начало масштабную подготовку педагогов для новой дисциплины. Обучение пройдут около 250 тысяч учителей, то есть почти четверть всех педагогических работников страны. Программу введут в расписание с 5 по 11 классы в сентябре следующего года. В рамках предмета будут изучаться возможности современных технологий и связанные с ними риски. Санкт-Петербург занял 5-е место в национальном рейтинге материального благополучия семей. Как сообщает РИА Новости, учитывалось финансовое состояние граждан, качество здравоохранения, образование и доступность инфраструктуры. В лидирующую группу также вошли Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Средний доход жителя Петербурга более чем в два раза превысил стоимость базового набора товаров и услуг. В России зафиксирован рекордный всплеск спроса на ипотеку. Как сообщают «Известия», в начале осени банки выдали жилищных кредитов более чем на 600 миллиардов рублей. Такой результат участники рынка связывают с изменением условий семейных программ и ожиданиями дальнейшего роста стоимости недвижимости. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы объемы выдачи ипотеки заметно снизятся. Средняя ставка по рыночной ипотеке без учета льготных программ остается на уровне 19%, а резкого удешевления кредитов до конца года эксперты не прогнозируют. Мошенники начали предлагать россиянам прибавку к пенсии. Злоумышленники обзванивают пожилых граждан под видом сотрудников соцфонда, сообщает РИА Новости. Аферисты убеждают жертв в необходимости срочно оформить перерасчет пенсии через электронную систему. Для подтверждения операции они просят продиктовать проверочный код из входящего сообщения. Если это сделать, преступники могут получить доступ к порталу госуслуг или совершить списание средств с банковского счета. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте. У микрофона Рустем Ахметшин. В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня у нас премьера и уже знакомые слушателям имена и песни, которым предстоит выяснить отношения друг с другом. Разумеется, исключительно музыкальные. Начинаем с 12 места и движемся вверх. А самое интересное, как всегда, оставим напоследок. Начинаем с премьеры. Сосо Павлиашвили представляет свою новую работу «Обрати внимание». Для дебюта название подходящее. Новая песня как раз и приходит в хит-парад для того, чтобы ее заметили. А дальше все решат слушатели и наш следующий выпуск. Сегодня первое знакомство начинается с 12 места. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер

0: Юлия Михальчик остается в нашем хит-параде с песней, которую сложно забыть хотя бы из-за названия. «Буду твоей кошкой». Признание довольно неожиданное. С другой стороны, если уж выбирать необычный способ привлечь внимание, то Юлия с этой задачей справляется. Сегодня она занимает 11 место.
1: Шансон номер 11.
2: Один, совсем один.

0: На радио «Шансон» реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: У Виктора Королева все по-своему темпераментно. Его голос узнается сразу, а эмоции обычно не приходится искать под микроскопом. «Растопи лед» – песня в привычной для Виктора Ивановича манере. Открыто, эмоционально и, конечно, с размахом. Если уж браться за лед, то, похоже, сразу за весь. Сегодня у артиста 10 место.
0: «Шансон».

0: Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание двух очень узнаваемых голосов. У каждого своя манера, свой характер, свое настроение. А здесь все это нужно было соединить в одной песне. Москва, Санкт-Петербург уже самим названием задает направление. Надо отметить, что музыкальное путешествие получилось вполне успешным. 9-е место на этой неделе.
1: Шансон номер

0: Миролюбова уже успела познакомиться с нашей аудиторией, даже полюбиться ей. Теперь посмотрим, что изменилось за эту неделю. Даталова. Название с определенным настроем. Если начинать, то не бросать на полпути. В хит-параде такой подход тоже вполне может пригодиться, потому что конкуренты здесь расслабляться явно не собираются. 8-е место получает Миролюбова. Достойный результат за пару недель пребывания в нашем чарте.
1: Шансон

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. Воскресенье. В 10:25 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
7: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Алена Петровская занимает на этой неделе 7-ю строчку. В ее песнях эмоции обычно раскрываются постепенно, без попытки рассказать все и сразу. Сердце бьется в закрытую дверь, именно такая история. Здесь многое передается голосом, ожидания, переживания и внутреннее напряжение.

0: Султан Лагучев остановился на 6-м месте. А это уже та часть хит-парада, где каждый следующий результат становится все интереснее. «Роза черная» — яркая песня с узнаваемой манерой Султана. В ней есть и характер, и настроение, и тот самый почерк, по которому исполнителя можно узнать практически сразу.
1: Шансон

0: Евгений Григорьев на этой неделе на пятой строчке. «Обожгла любовь». Название, после которого вопросов о градусе происходящего уже не возникает. Но за этой эмоциональной историей прежде всего голос Жеки и его очень личная манера исполнения. Давайте послушаем.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья, там, где волны вдаль зовут.

Александр Новиков сегодня оказался совсем близко к тройке. У него свой темп и своя интонация. Ему совершенно не нужно торопиться, чтобы удерживать внимание. Песни «Разлетелись как птицы» звучит именно в этой узнаваемой новиковской манере. Спокойно, образно, с характером. Четвертое место. Шансон.

мире заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле,

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
8: Только пипедастр с собой захвати.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» сегодня оказывается выше большинства участников. И здесь, пожалуй, единственная ошибка. Это предположить, что третье место для него выглядит не очень убедительно. Наоборот, до главного результата остается совсем немного. И поверьте мне, у Игоря есть все шансы добраться до самой вершины.
11: Шансон номер 3.
12: Жизнь моя, ошибка на ошибке. Но не разрывавшийся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

Каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука нас своим одним лишь дуракам.

0: Михаил Шафутинский с песней «Последний полет» снова в самой верхней части хит-парада. До лидерства всего одна ступень, одна фамилия, одна песня. Но сегодня Михаил Захарович – серебряный призер.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Предлагаю сделать небольшую передышку, а заодно вспомнить предыдущих участников шансон-чарта.
1: Обрати внимание на мое страдание, как бросает меня жар, загибает кровь.
0: Сосо Кубляшвили открыл выпуск премьеры. Новинка под названием «Обрати внимание» на 12-м месте.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» 11-е.
3: Я могу простить все, только растопи.
0: Виктор Королёв растопил лед на 10-й строчке.
4: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: Денис Майданов и Татьяна Буланова взяли билет на поезд Москва-Санкт-Петербург и пока остановились у платформы под номером 9.

0: Миролюбова представляет свой новый хит Доталова на 8-й строчке. Алена Петровская с чувственной песней «Сердце бьется в закрытую дверь» занимает 7-е место. Султан Лагучев украсил своей розой черной 6-ю ступень. Евгений Григорьев напоминает о технике пожарной безопасности на 5-м месте. «Обожгла любовь».
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков сегодня 4-й. С лирической историей «Разлетелись как птицы».
2: Настоящих меньше оказалось.
0: Игорь Слуцкий сотворил ошибку, которая принесла ему бронзовую медаль шансон-чарта.
3: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: И, наконец, Михаил Шафутинский получает серебро за хит «Последний полет». 12 песен, 11 результатов мы уже знаем, остался один. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка сегодня становится лидером хит-парада «Шансон года» и занимает 1-е место. Название легкое, результат более чем серьезный. Поздравляем артистов с победой. Напомню, голосовать можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Отличного вам настроения. Пусть неделя будет удачной, новости хорошими, а поводов для улыбки ожидается гораздо больше, чем поводов для переживаний. Берегите себя и до встречи ровно через неделю. Пока.
4: Шансон.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» осталось 35 дней. Полдень в российской столице, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Потанин предложил зафиксировать стабильные налоговые условия для крупного бизнеса. Как сообщает РБК, президент Норникеля выступил за сохранение предсказуемой нагрузки на предприятия с ориентацией на их чистую прибыль, а не на изъятие оборотных средств. По его словам, стабильные правила игры на определенный срок позволят компаниям эффективнее планировать свою деятельность. Миллиардер также отметил необходимость разделения доходов. Средства, направляемые на внутренние инвестиции, работают на благо всего общества, поэтому их нужно отличать от средств для личного потребления. В Европе предложили маркировать книги знаком «Написано человеком». Как сообщает «Известия», инициативу представили на международной книжной ярмарке на фоне споров вокруг использования искусственного интеллекта. Специальный знак планируют выдавать после проверки рукописей детекторами нейросетей и собеседования с автором. Первые сотни книг уже получили такие сертификаты. Поводом для обсуждения стали громкие разбирательства, включая исключение одного из писателей из отбора престижной Гонкуровской премии. При оформлении паспорта использовать фотографии с измененной внешностью запрещено. МВД сообщает, что снимки для удостоверения личности не должны подвергаться никакой художественной обработке для улучшения внешнего вида человека. Фотография обязана точно передавать все индивидуальные черты лица. По этой причине применение любых программ или нейросетей для коррекции изображений не допускается. Требование о запрете ретуши закреплено в официальном административном регламенте. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире в Казахстане. Как сообщает РБК, победителем среди юниоров в турнире «Мемориал» Дениса Тена стал Арсений Федотов. В сумме за две программы спортсмен набрал более 251 балла, а в коротком прокате показал результат выше мирового рекорда. Из-за категории турнира и нейтрального статуса достижение не будет учтено официально. Серебро и бронзу также завоевали представители нашей страны. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился с утра, но

обедом. Как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил.

Диана потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял. Дядя Паша катит времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечья судьба, просто радость окружающим дарить. Он в заводе план не гнал, что было сил, золотишко под тайгей не ковырял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он не сеял, нет, не пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Октябрь, суббота, листья шуршат, а у нас в эфире все по классике. Сначала дядя Паша напомнил, что жизнь она такая, в общем-то простая, но с характером. А далее Инна Вальтер добавит немного женской мудрости. Пусть даже не для тебя, зато красиво и честно. Это радио Шансон. Всем прекраснейшего дня, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. В эфире, он, то бишь, у микрофона Андрей Лобанов, и буду этот день вместе с вами. А вы оставайтесь с нами.
2: Нахмурив брови,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

После мадам Михаила Круга тут в эфире такая атмосфера, будто одновременно все вспомнили, что надо срочно пересмотреть жизненные приоритеты. Но не надо так глубоко копать, ну тем более в субботу, ребятушки, выходной. Сейчас «Волга-Волга» нам с вами напомнит, что любовь – это не только про драмы, но еще и про поручни. Да, чтобы не упасть, когда кружится голова от этого, как его, от чувства. Вот, да. А вы что подумали там? Поэтому улыбаемся и машем, как говорится. Поручни любви. Виа «Волга-Волга» дали в эфире самого душевного.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Бришани, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте mar.com.rf.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
9: Радио «Шансон».

нравится. Катя Огонек в эфире самого душевного, алюминиевый крестик. А вот если душа просит чего? Песни, да, и разгула, то радио «Шансон» зовет всех, кто по-настоящему чувствует музыку, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Такой праздник, что даже ноябрь станет теплым, да что теплым, жарким. Вечер 14 ноября в столичной Лайф-арене. Там будет так душевно, будто все свои родные собрались за одним столом. Дорогие друзья, будут и танцы, и песни. И отличное настроение, само собой. Но помните, для посещения данного мероприятия вам должно быть более 12 лет. Ну и собираемся в компанию большую. Зовите друзей.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
0: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com. Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
0: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с ворами.

Дорогие друзья, это самое душевное радио. И только что в эфире был Евгений Кемеровский, «Неизвестный паром». Заказывать песни Евгений, это к слушателю уже обращаюсь, в 15.00 можно. Ну а в рамках мобильных выходных есть сообщение. Добрый день, радио «Шансон». Сегодня у моего мужа Александра Лебедя день рождения. Хочется его поздравить и пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем, счастья и любви. Ты самый лучший папа и дедушка. Мы тебя очень любим, жена, дети, внуки. Ну и про песню я вам сказал, дорогие друзья, в 15.00.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30%. На все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Как это?

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки «Эх» «Разгуляй» осталось 35 дней. Час дня в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России направит около 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Федеральные средства получат несколько регионов страны для создания новых точек притяжения и расширения номерного фонда на курортах. Об этом сообщает РИА Новости. Выделенное финансирование позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области активное строительство инженерных сетей и автомобильных дорог. Новые коммуникации свяжут ключевые туристические объекты на территории развивающихся курортов, в том числе Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Названы регионы с самыми высокими и низкими показателями рождаемости. Лидирующие позиции по стране занимают Чечня и Тува, сообщает РИА Новости. Аналитики отмечают, что средние демографические показатели регионов-лидеров почти в два раза превосходят общероссийские. И показатель, необходимый для воспроизводства населения. Он составляет 22 ребенка на 10 женщин. Высокие строчки в рейтинге также заняли Ингушетия и Республика Алтай. Меньше всего по статистике рожают в Ленинградской области и Мордовии. В России зафиксировано ускорение годовой инфляции при одновременном снижении цен на продукты. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат, в начале осени общий показатель годовой инфляции незначительно вырос и составил чуть более 6%. При этом в продовольственном секторе отмечено падение цен. Главным лидером снижения стоимости стал картофель, подешевевший более чем на 13%. Также в сентябре заметно снизились цены на капусту, морковь, свеклу и яблоки. Последний рабочий день перед новогодними праздниками не будет сокращенным. В Госдуме пояснили, что 30 декабря пройдет по обычному графику. 31 декабря формально не имеет статуса официального праздничного дня. Поэтому оснований для обязательного уменьшения рабочего времени накануне нет, отметили в парламенте. При этом 31 числа россияне все же смогут отдохнуть благодаря переносу выходных дней. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 9, ожидается до плюс 12 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

После такой светлой песни хочется сидеть где-нибудь на лавочке в деревне, смотреть на закат и верить, что все будет хорошо. А деревенский дед, сидящий рядом, а в деревне на лавке всегда сидит какой-нибудь дед, тихонько хмыкнет. Хорошо-то хорошо, только сено само себя не уберет. И тут как раз, дорогие друзья, Михаил Бублик со своим артобстрелом, чтобы не засиживались в мечтах, а зарядились энергией, дабы горы свернуть. И пусть эта песня будет вашим личным мотором хотя бы на ближайшие 60 минут. Андрей Лобанов у микрофона, это радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Знаете, в шансоне лирика бывает двух видов. Такая, под которую хочется налить чаю и вспомнить прошлое, и такая, от которой сердце стучит в два раза быстрее. «Журавли» Вилли Токарева как раз про первое, а вот «Безумные азары» про второе. Так что выдохните, встряхнитесь, сейчас будет горячо.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

от безумия осталась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
5: Выговором ты уже не отделаешься.
4: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. Социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио Шансон.

знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Нет.

Группа «Воровайки», «Хоп», «Мусорок», «Стати», на секундочку, участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», дорогие друзья. Не устану вам напоминать, что все меньше и меньше времени остается до 14 ноября в столичной лайф-арене. Встретимся, но помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхрос Гуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.
6: Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился. Что тут было, ой-ой-ой, поцелуй страстный. Здравствуй, Ваня, милый мой, солнце мое ясное. Завела, включила свет, помогла раздеться. И как не было тех лет,

стою, знай, мол, слыхали. Вот, ребята, говорю, на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице. Сейчас такая жизнь пошла, пусть все к черту катится. Дни хрустальные прошли, золотые ночи. Мех коллеги унесли, ваши, между прочим. Проглотил я эту боль и сказал, красавица, она мне нет, позволь, и тебя касается. Даже друг твой, как его, ну, что был завбаза. Так теперь он, ого-го, в мафии, зараза. Прожрел капитализм.

Ляп умнее, я ухожу. Таня шмык в уборную и несет отель Гришу дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка так обоим. Мы советскую им власть мигом восстановим.

взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора герой всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука.

0: Вика Цыганова, Калина Красная в эфире самого душевного радио. Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. Добрый день, радио Шансон и Андрей Лобанов. Добрый день вам, Надежда Ершова. Все от мала до велика знают каждый гражданин. Музыки на свете много, а шансон у нас один. И в машине, и в квартире звучит радио Шансон. Позитив и лучик света дарит людям радость он. А его радиоведущим жизнелюбие присуще. Андрей Лобанов нам вещает... Все, день отличный обещает. Человек он романтичный, как всегда, на все отлично. Надежда написала это сообщение. Наденька, спасибо вам большое. Вам также прекрасного дня. Рад с вами познакомиться. Ире Сотниковой привет от нас.
1: Не смотри на меня.

0: Просто я устал.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30%. На все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю «Горная сосна» в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Осенние каникулы в школах пройдут с 26 октября по 3 ноября. Такие рекомендации дали в Минпросвещение, пишет РИА Новости. После учеников ждет еще один выходной, потому что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Уточняется, что учебные заведения могут использовать либо предложенный ведомством график, либо составить собственный с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также плановых мероприятий. В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. Попавшимся на фальсификате питания для школ, детских садов и больниц хотят пожизненно запретить госконтракты с дисквалификацией директоров. Об этом пишет газета.ру. По мнению авторов инициативы, это базовая мера защиты самых уязвимых. Отмечается, что ребенок в детском саду, пациент в больнице или пожилой человек в интернате не могут выбирать, что они едят. Кроме того, такая еда для ослабленных людей может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

не будет пустоты. Я, как и ты, я тоже в счастье верю. И сквозь года готов любовь нести. Ну а как

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

корабли. Октябрь, суббота, выходной, время, когда хочется и подумать, и просто ни о чем не думать и ничего не делать. Бутырка дала повод для первой части, то есть подумать. А вот Сергей Куренков, который скоро появится у нас в эфире, даст повод для второй части. Ни о чем не думать, расслабиться и получать удовольствие. «Кармашка» — это его музыкальное произведение, которое похоже на одеяло. Накинул, устроился поудобнее и сразу чувствуешь, что день складывается правильно. Андрей Лобанов у микрофона, самая душевная в ваших колонках. Всем прекрасного дня!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

слона, отметка на стене. Перевернут день календаря. И тоскует где-то обо мне.

0: Александр Дюмин, «Белый туман», далее у нас Михаил Захарович с песней «Случайность». Вы знаете, что работа над видео на эту песню уже началась. Не знаю, как вам, мне вот очень любопытно посмотреть, что же получилось. Пока слушаем песню.
1: Не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Сила воли.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

как время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: седым.
1: Александр Маршал, «Вещь судьба» в эфире самого душевного. А я, дорогие друзья, не устану вам напоминать и рассказывать о том, что все меньше времени остается до 14 ноября. Если не в курсе, что будет, будет в столичной лайф-арене всенародный праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Такой праздник, что ноябрь станет по-настоящему запоминающимся и жарким. На сцену выйдут те, чьи песни мы знаем наизусть, под которые столько всего прожито. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Любавин, группа «Рождество», Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие-многие другие легенды и новые звезды появятся на сцене. Помните, вам должно быть более 12 для посещения данного мероприятия.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации «Премиум Техно Плюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только бибидастер с собой захватить.
4: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Виктор Королёв, «Хрустальный замок», только что в эфире радио «Шансон», кстати, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, зачитаю еще сообщение. Здравствуйте, радио «Шансон», хочу передать привет своему папе Артуру и сказать, что мы его сильно любим и ждем. Спасибо. Пытаются еще песню заказать, ребятушки, но напомню, что буквально через 11 минут в эфире самого душевного стартует программа «Только для вас». Вот там можно заказывать свои любимые песни, признаваться любви, поздравлять. В общем, пишите. Единый номер для ваших сообщений +7 909 955 103 0.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Льется

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Формат школьного телевидения адаптируют под привычки детей. К примеру, в эфире будут преобладать вертикальные видео, знакомые ученикам визуальные элементы, реакции, лайки и комментарии. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Ролики будут длиться 30-60 секунд. Их приспособят для показа без звука, с титрами и инфографикой. Такой подход должен сделать просветительский контент более понятным и органично встроенным в школьную жизнь. Одним из его ключевых направлений станет безопасность. Планируется рассказывать о правилах дорожного движения и о том, как не стать жертвой киберпреступников и мошенников. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что школьное телевидение начнет работать во всех школах страны с 2027 года. Бюджет Минздрава в следующем году увеличится почти на 10%, а к 2029-му финансирование госпрограммы развития здравоохранения составит более 1 700 000 000 000 рублей, что почти на 15,5% выше текущего уровня. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на данные Минфина. Отмечается, что регионы получат субсидии на дополнительные меры по модернизации здравоохранения. Кроме того, на закупку лекарств из федерального бюджета направят 6 миллиардов рублей. В Москве сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В связи с этим в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до вечера. Также местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура поднимется до 13 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ну вот так, все-таки дождь сегодня ожидается, как сказала Алла Некрасова, и Яндекс.Погода, но не об этом. Нам без разницы, дождь там, снег, ветер. У нас программа только для вас. Меня зовут Андрей Лобанов. Ближайшие 60 минут посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям, прочим значимым событиям, которые случились в вашей жизни, которыми вы готовы поделиться на единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Ну и поехали. Здесь под запись человек написал, говорю, хочу записать, не подведите. Записывай, Андрюха Мартыненков. Прочитайте поздравление из города Березники. Очень хочу поздравить сослуживца по радио «Шансон». Как сослуживца зовут, не написал Андрей, но поздравляет. Надеюсь, сослуживец все услышит и получит. Добрый день, радио «Шансон». Хотим поздравить маму и свекровь Татьяну Аркадьевну из города Кишинева с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья и долгих лет. Любим и обнимаем. За подписью сын Вадим и его супруга Мария. Здравствуйте, дорогой радио «Шансон». Хотели бы для хорошего настроения мужу заказать песню из репертуара «Бутырки». А то он делает велосипед и нервничает. Зовут его Евгений. Женька, не нервничай, песня будет, но чуть-чуть попозже. Поэтому не уходите далеко, дорогие друзья. А наоборот, сделайте погромче. На всякий случай напомню номер. Плюс 7-909-955-103-0. Сейчас у нас Ирина Круг. А вот «Бутырка» будет в течение часа, но чуть-чуть попозже.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для вас, только для вас.
5: Продолжается программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. И вот, что вы написали к данному моменту. «Приветствую, дорогое и душевное «Радио Шансон». Прошу передать душевный привет моей любимой девушке Олечке из города Самара. Напомните ей, что я ее сильно люблю и скучаю. Передайте для нее хорошую песню. Привет передает Серега из города Новочеркасска. Сережка, тебе большой привет. Олечке все рассказал, передал. Ну и дальше уже сам как подсуетись, чтобы она точно понимала, что любишь, что скучаешь. Здравствуйте. Ах, как же хочется своими руками смастерить для всех счастье, но, увы, такое невозможно. Тогда я словами. Люди, любите и цените друг друга. Трудно будет? Обращайтесь. Я вам счастье починю. Дед Кулибин. Дед Кулибин, тебе привет. Красиво стелишь. Обязательно пиши еще. Здравствуй, любимая радио «Шансон». Сидим на даче. Закрываем сезон. Прошу вас передать привет моей любимой... Любимому, прошу прощения, да. Алексею, а также семье Бахваловых и Волковых. Мира, света и добра. Светлана, город Электросталь. И дальше что-то там про цену было, но, видимо, не мне уже. Привет с юга, с Краснодарского края. Хочется сказать привет с юга Краснодарского края. Прошу поздравить одноклассниц выпуска 70-го года, школы 48, поселок Гирей. По случаю встречи и поставить для нас хорошую песню. Стас Михайлова будет, Стас Михайлов, ребяточки, все будет, не переживайте.

0: Неправильно.
1: Реклама.
2: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
4: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. Социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радиошоу.

Шансончик. Сына поздравляю с днем рождения. Мама тебя любит и ждет. Уверенности в лучшее ты смог. И дом построить, и сына родить. А кусты и деревья я уж как-то посажу. Супруги твоей, Настеньке, много терпения. С уважением написала мама Татьяна Александровна. Татьяна Александровна, вам большущий привет. Ну, поздравляю вас с рождением такого замечательного сына, который смог и дом построить, и сына родить. Вы там их помогаете, как-то наставляете. Привет, радио Шансон. Хочу передать пламенный привет всему флоту «Нефтегаз» и пожелать всем хорошей и спокойной вахты. Артур из Астрахани написал. Артур, тебе большущий привет. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Пишет вам Марина, постоянная слушательница. Хочу передать огромный привет своим дорогим и любимым девочкам, дочке Виталине, внучке Аурике и Агате и свахе Венере. Они сегодня дружно отдыхают в городе. Хочу пожелать им хорошего вечера и отличного настроения. Спасибо огромное заранее. Дорогие друзья, у меня для вас еще есть полезная информация. Здесь заказывали Сергея Куренкова. Ну и под шумочек хочу вам рассказать про шумочек, который, собственно, собирается устроить Сергей Куренков. Даст сольный концерт. Ждем всех 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Самые любимые песни ваши и его». Например, «Женщина воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую». Еще Сергей исполнит новые песни. Их вы услышите одними из первых. Только живой звук и теплая атмосфера будет по-настоящему душевно. Концерт пройдет для зрителей от 12 лет.

Дорогие друзья, ну, у нас продолжается программа «Только для вас». Михаил Бублик, потанцуем в эфире самого душевного. Меня зовут Андрей Лобанов, у микрофона продолжаю зачитывать ваши сообщения. Привет, дорогой шансон, от всей души поздравляем с 19-летием нашего дорогого и всеми любимого сына, внука, племянника и крестника Владимира Алексеевича Малахова. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов, исполнения желаний и всего самого доброго и наилучшего. Заранее благодарим папа Алексей, мама Елена, две бабушки Татьяны, дедушки Юрий и Владимир, а также тетя Анна, брат Матвей, крестные Климкина и Дудченко и все родственники, и вообще весь Волгоград и Волгоградская область поздравляют с 19-летием Владимира Алексеевича Малахова. Ну и радио «Шансон», конечно же, в лице меня присоединяется. Привет, «Шансон», передайте большой привет любимой Верочке. Александр, город Клин, написал. Сашка, тебе тоже привет. И Клину отдельный, конечно же. «Шансон», передаю обжигающий привет моему соседу с улицы Полтавская, 47, Валентину Лёзову. Он всегда улыбается и помогает всем соседям. Ну, человече, а он харизматичный бас-гитарист. Кажется, было уже подобное сообщение, кажется, на прошлой неделе. Ну, точно помню, было. Так, а я ему желаю бодрости души и тела. Татьяна Ильина написала. Танечка, вам также большой привет. Радио «Шансон», передайте привет семье Смирновых. Поздравляю их с днем города Подольска, 245 лет. Городу процветания от мамы Татьяны. Это мама, наверное, целого города, да? Добрый день, радио «Шансон». У моей любимой дочки 1 октября был юбилей. С опозданием хочу поздравить дочку Наталью. Будь здорова, мира, добра, любимая моя доченька. С любовью, мама, написала. Город Волгоград. Волгоград сегодня особенно активен. Так, для всех именинников песня. Да. Ирина Аллегрова, с днем рождения. Добрый день, шансончик, пусть меня простит мой Зая. Ну, здесь без подписи, без имен, но, надеюсь, Зая друг друга знают и простят. Не злитесь, ну и выходные, тем более, ребятушки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Продолжается программа «Только для вас», дорогие наши слушатели. Здравствуй, «Радио Шансон». Передайте, пожалуйста, привет Танюшке, дочи. Ну и песню веселую. Будет песня, ту, которую заказывали наши слушатели, веселые и лиричные. Добрый день, «Радио Шансон». Хочу передать привет любимому, любимым мужу Андрею, дочурке Арише и брату Александру. Пожелать им хороших выходных и вкусного шашлыка от жены, мамы и сестры Викуси. Викуся, вам привет. Здравствуй, дорогой Шансон. Хочу передать привет моему самому любимому мужу Эдуарду, самому любимому. Есть выбор какой-то у вас? Из Мичуринска, который сейчас трудится на стройке, осуществляет мою мечту. Люблю тебя, дорогой мой человек. Добрый день, любимое радио. Передаю привет маме Вере в село Ольшанка, в село Ольшанку. Она слушает ваше радио день и ночь. Мама Вера, вам большущий привет. Делайте иногда передышку. Вообще, ну, все правильно делать, что слушаете шансон. Но отдыхать, знаете, тоже иногда нужно. Передайте привет моему папе Николаю Матвеевичу Воронкину. Здоровья ему и всем моим родным. Люблю вас очень. Спасибо, любимое радио. Наталья Гаврилова написала. Наташенька, вам большущий тоже привет. Добрейшего дня, уважаемый Андрей, радио «Шансон», добрейшего и вам. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления моей сестре Татьяне с наступающим днем рождения. Вчера оно было, с прошедшим. Тогда уж здоровья ей. Добра и позитива. Люблю тебя, сестра. И привет моей мамочке Галине Николаевне, Наталье из Долгорукова. Наташенька, и вам привет.

0: Ну что, друзья, медленно, но верно, программа только для вас подходит к своему завершению. Не буду тратить, ладно, время на воду. Еще несколько ваших сообщений успею. Остальные уже будут озвучены в рамках мобильных выходных. Любимый шансончик, добрый день. Передайте, пожалуйста, пожелания доброй дороги и чистого неба всем, кто прорывается по дороге жизни, как в сторону Джанкоя, так и в обратном направлении. И Могам отдельное спасибо за ваш самоотверженный нелегкий труд. Искренне ваш Василич, город Балахна. Василич, доброй дороги тебе. Добрый день, радио Шансон. Сегодня у моего мужа Александра Лебедя день рождения. Хочется его поздравить и пожелать крепкого здоровья. Это раз, благополучие, два, удачи, три, счастья, четыре. Так, удачи во всем, да. Счастья, четыре, и любви, это пять. Ты самый лучший папа и дедушка. Мы тебя очень любим, жена, дети, внуки, город Татьма. Просили Владимира Семеновича, честно скажу вам, не могу поставить «Скалолазку», но другую песню Высоцкого с радостью ставлю для вас. Спасибо вам за этот заказ. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет рыбке моей любимой. Тебя погода. Так, тебя погода превосходная. Настроение тоже всем отличного настроения. Ну, вот такие сообщения тоже прилетают. Ну, а что делать? Не отредактировал, не успел. Ну, а вы как написали, так и озвучил. Дорогие друзья, в рамках мобильных выходных уже дальше буду озвучивать ваши сообщения. Ну и встретимся в следующем часе. Владимир Семенович на Большом Каретном.
1: Где твои 17 лет на Большом Каретном? А где твои 17...

0: Реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектная декларация на сайте наш.четом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми АЗС и регионами заключены в 35 субъектах России. В их числе операторы, владеющие более 20 автозаправками в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской областях, республиках Татарстан, Хакасия и других. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Главная цель таких соглашений – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. Отмечается, что ФАС продолжит оказывать консультационную и оргпомощь сторонам соглашений. Иммунитет от прошлогодних штаммов гриппа может помочь россиянам защититься от новых мутаций. Об этом РИА Новости сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Там пояснили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют. Это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью. По данным Минздрава, сейчас ситуация с гриппом в России стабильна, вакцины от заболевания полностью обновлены. Рублево-Архангельская линия столичного метро стала лидером по числу цифровых элементов навигации. На графитовой ветке установлено 160 инновационных указателей, которые работают на всех 5 станциях. Об этом РИА Новости сообщил заммэра Максим Лексутов. Он добавил, что за 2 года с запуска проекта цифровой навигации количество линий подземки с современными указателями выросло в 3 раза. До 2030 года в метро появится еще почти 3500 цифровых указателей. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань стоит 12 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Только что душа просила чуть-чуть постоять и все осознать. Но суббота, дорогие друзья, выходные, они не для того, чтобы стоять или просиживать время. И тем более уж грустить, знаете ли. Ну, нет, можно чуть-чуть погрустить. Это добрая, ностальгическая какая-нибудь грусть может быть. Даже полезно иногда. Но все-таки давайте больше улыбаться и получать удовольствие. Выходные не резиновые все-таки, как я уже сказал ранее. Эдуард Хуснутдинов сейчас как будто подтягивает воротник потеплее и говорит: не переживайте, отогреется душа. Ставим и ловим хорошее настроение. Это самое душевное. Андрей Лобанов у микрофона. Всем прекраснейшей субботы, дорогие друзья.

Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин, стерилен ты, а класс...

нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

Владимир Семенович Высоцкий, баллада об уходе в рай. Но пока никуда не собираюсь уходить в рай уж. Тем более, дорогие друзья, Андрей Лобанов у микрофона. Это самое душевное в ваших колонках. Субботний день продолжается и продолжается отлично, судя по всему, что вы настроены на рай.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Сила воли.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу, люблю. Только это...

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков. Странный такой сюжет.

0: Не предавай себя.
1: Легенда. Анатолий Днепров, «Не предавай себя». Как это бывает сложно, да, иногда не предавать себя. Сохранять самому себе верность и своим словам. Так вот, друзья, сохраняю верность своим словам, самому себе буду напоминать продолжать про 14 ноября в столичной Лайф-арене. Эх, разгуляй, всенародная танцплощадка, такой праздник, который, ну, нельзя, невозможно пропустить, ни в коем случае. Группа «Рождество» появится на сцене, группа «Воровайки» из новых, это «Чепик» и «Холла», из стареньких еще «Шпутинский» и «Лепс» будут. Но помните, чтобы попасть на этот праздник, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL-сети на сайте HVL.ru.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алларит Алексей Петрухин в вагоне-ресторане. Ну а в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. 10 октября, Всемирный день часов. Вот так начинается сообщение. В рамках мобильных выходных хочу поздравить всех, всех. Это праздник часового искусства во всех его формах. И дата выбрана не случайно. 10-10. Отсылка к традиции при демонстрации часов выставлять стрелки на циферблатах в положении 10-10. Такое расположение выглядит гармонично. Они перекрывают дополнительные индикаторы, а сами часы будто улыбаются. А вы установили на 10-10 свои часы, дорогие друзья?
1: Мы отмечали пятницу всерьез,

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор запретил ввоз ряда напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. Временная санитарная мера была введена после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. Под запрет попали в том числе вина нескольких производителей, пиво, газировка и другая продукция. Ранее в России приостановили реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Тем временем в 4 регионах России вырос уровень потребления алкоголя. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные Минздрава. Так, наибольший рост зафиксирован в Татарстане. Здесь показатель увеличился на 11,8% с 8,5 литров чистого спирта до 9,6 литра. В Ленинградской области потребление выросло почти на 9%. Также небольшое увеличение отмечается в Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесской республике. Китай запустил железнодорожный маршрут в Ульяновск для поставок автозапчастей. Первый грузовой поезд из Уханя отправился в путь 9 октября, пишет РБК. Ожидается, что доставка грузов займет около 15 дней. Новый маршрут призван обеспечить поставки комплектующих для российской автомобильной промышленности, сократить время доставки и снизить транспортные издержки. Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в понедельник. На каждый квадратный метр города придется до 22 литров воды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Несмотря на дождь, будет тепло. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов, а во вторник будет еще теплее. При этом уже в среду в столице завершится золотая осень и начнется период глубокой осени. Он продлится до 28 октября. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Бывает, что хочется, чтобы все в жизни было логично и понятно. ПМЖ как раз дает ощущение порядка. А потом слышишь: «Не гони ты меня», и понимаешь, самые теплые моменты как раз не в логике, да, не в чувствах, в эмоциях. Они просто есть, и этого достаточно. Пусть песня Сергея Завьялова согреет нас с вами, дорогие друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Молодая Ефрема Амирамова будто вернула нас на пару десятилетий назад, в те самые дни, когда все казалось ярче, а чувства были острее. А теперь вот-вот появится Григорий Лепс со своим «Я скучаю по нам прежним», как будто бы тихо подводит итог. Да, время идет, но то, что было настоящим, не забудется никогда.

0: Реклама. Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
1: Выговором ты уже не отделаешься.
0: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Греет сердце цветы незабудки. Ничего, что в висках седина. Ловил вас еще тот на минутку. Снова божьих коровок с руки. В небо синее я отпускаю. Эх, тряхнем стариной, мужики.

вытянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

Знаете, бывает так, сначала хочется все понять, объяснить, найти причину, а потом вдруг ловишь себя на мысли, а зачем все понимать, зачем объяснять кому-то что-то, надо просто жить и веселиться. Именно такой повод нам и дарит дуэт Эдгара «Рада Райм», вот зараз. Ну и, кстати, прошлой песне тоже подходит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алейбрук».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

затевал меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

Любовь Успенская от Москвы до Шепетовки. Только что в эфире самого душевного. Меня зовут Андрей Лобанов, дорогие друзья. Не знаю, как мне, а вам этот день точно понравился. Вечер будет еще лучше, потому что пришла свежая, бодрая, веселая Юлия Степанова. Готовится уже идти в эфир. До встречи.

0: Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
3: Thank you.

давно отметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

0: вкусом. Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать в России сеть бесплатных кружков для детей. В первую очередь планируется развивать приоритетные для государства направления, в их числе искусственный интеллект, робототехника и авиамоделирование, пишет РИА Новости. Отдельная категория секций должна коснуться детского спорта. Кроме того, предлагается обеспечить детей бесплатным спортивным инвентарем и экипировкой. Подчеркивается, что такие кружки должны находиться в шаговой доступности, к примеру, на первых этажах жилых домов. Число повторных инфарктов миокарда в России за 7 лет снизилось на 40%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. Министр добавил, что в группе риска тромбоза находятся люди с сахарным диабетом и ожирением. У них вероятность развития заболевания более чем в 1,5 раза выше. Среди прочих факторов – хроническая сердечная недостаточность, пожилой возраст и неподвижность. В России втрое сократилось число нарушений при продаже маркированных товаров. Речь идет о периоде с мая по сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Ведомство связывает снижение с подготовкой бизнеса к новым правилам и автоматическим штрафам. Напомню, такой механизм заработал с 1 сентября и позволяет привлекать продавцов к ответственности за отдельные нарушения при обороте маркированных товаров. В Москве помогают талантливым школьникам в освоении физики. С текущего учебного года в столице запущен новый проект «Физико-математическая вертикаль» для учеников 7-9 классов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. К проекту уже присоединились более 160 школ. В новые классы записались более 6 тысяч ребят. Внеурочная программа обучения предполагает не менее 3 часов физики и 8 часов математики в неделю. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

в лучшие сегодня почему-то всем верить как-то скучно. А неистребимая вера в лучшее будущее напоминает цитату из кинофильма, что ничего, и вас тоже вылечим. Анатолий Полотно и Федя Карманов, участники фестиваля «Бархатный шансон» и «Эх, разгуляя», начали новый час на нашей радиостанции. Меня зовут Юлия Степанова, 18.06, время столичное. Далее в нашем радиоэфире Инна Вальтер кое-что о лечении всяких, знаете, грустных состояний. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер.

0: вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста, просто обними. Обними.
1: На радио «Шансон» реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

немецкий я бы сейчас посмотрела. Ну, по крайней мере, чтобы спросить, как пройти. Здравствуйте, до свидания, спасибо большое, ну, все в этом роде. А песни на турецком берегу будут звучать на русском языке. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря. На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. Все подробности, конечно, для вас есть на сайте radioshanson.ru. В любое удобное для вас время зайдите, посмотрите. Для лиц старше 12 лет. Память обновляет.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Да мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди. Иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

шуме тишина. Стала мне кричать еще сильней: ты теперь одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз. Мы можем повторить только это в последний раз.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: группа Михаила Танича «Лесоповал», «Пельменная» на Пятницкой, в эфире радио «Шансон». Далее послушаем Ирину Круг, Владислава Медяника и не только. Напомню, что к нам приближается уже с большой скоростью всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября в Лайф-арене ждем зрителей старше 12 лет на самый яркий наш осенний музыкальный праздник. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru.
1: Дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Фасон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Радио Шансон представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Драги, финансовый хит группы «Белый орел». «Я куплю тебе новую жизнь». Только что в эфире радио «Шансон». Максим Олейников продолжает тему. Я, Юлия Степанова, жду вас в программе «Только для вас» уже в 9 вечера. Следующие 2 часа на радио «Шансон». Их разгуляй.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Предстоящей зимой в России.

и может выпасть рекордное количество снега. Однако он будет быстро таять из-за климатического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. По словам климатолога, температурный режим в зимний период будет несколько выше обычного. Также он отметил, что в России зима прогнозируется мягкой, в отличие от других регионов мира. Российский пловец установил новый мировой рекорд в заплыве 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Соревнования сейчас проходят в Ташкенте, пишет Интерфакс. Егор Корнеев показал время 21,28 секунды. Предыдущее достижение 21,32 секунды принадлежало спортсмену из Швейцарии. Второе место на соревнованиях поделили участники из Австралии и Сингапура. Добавлю, что российские пловцы выступают на турнире с национальным флагом и гимном. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Шаланды полные кефали. В Одессу кости.

оставить друга. Помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих, он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел. Бились, бились волны за кормой,

Теперь мне не хватает сил, конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ заработает в России с 2027 года. Абитуриенты смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов, если результаты экзаменов не были использованы при поступлении в ВУЗ. Речь о высоких оценках по математике, физике, химии, информатике и биологии. Как пишет РИА Новости, нововведение распространят на математическое, естественно-научное и инженерное образование, и оно будет учитывать результаты сверхобязательных. 85% россиян не могут позволить себе покупку нового автомобиля. Об этом пишет газета.ру. По мнению

На место в стоимость новой машины должна укладываться в 4-6 месячных доходов семьи. Если в семье два человека работают и получают 200 тысяч рублей, то их автомобиль должен стоить 800 тысяч. Однако сейчас цена в России завышена в 4 раза. По данным Автостата, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за 8 месяцев этого года составила 3 430 тысяч, из-за чего покупатели выбирают подержанные машины или дольше ездят на уже имеющихся. Только каждый пятый россиянин имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Еще у трети опрошенных сбережения есть, но они не увеличиваются. Это показало исследование Роскачества, пишет РБК. Главной помехой для накоплений 42% респондентов назвали превышение расходов над доходами. У 39% денег хватает только на текущие нужды. Рижский вокзал в Москве передумали продавать. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее здание было размещено в специальном разделе на сайте РЖД, посвященном реализации имущества. В компании причины исключения вокзала из перечня не комментируют. Напомню, Рижский вокзал пытаются продать с марта. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Моими руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

только для тебя. 40 струн порвал без толку, только для тебя. Только для тебя сделал первую наколку.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Разгуляй безалкогольный.
1: Пятничный вечер включай.

0: Эх, разгуляй на радио Шансон.
1: Ты скучаешь, вата валит с неба. По неделям вьюги и метели. У дороги домики под снегом.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Только для вас.
3: Субботний вечер, легко насвистывая. Давайте начнем программу «Только для вас». Вечерний ее выпуск. Плюс 7-909-955-103-0 – это номер для ваших сообщений. Оставляйте, пожалуйста, подпись прямо в тексте сообщения. Неохота писать в мессенджер, напишите на сайте «Радио Шансон». Там есть ссылочка для ваших посланий. СМС тоже принимаем. Меня зовут Юлия Степанова. Всем привет!

Сентябрь в программе «Только для вас». Мы продолжаем топать по главной дороге. А здесь программа «Только для вас». Пишите плюс 7-909-955-1030. Подпись прямо в тексте сообщения оставляйте. Здравствуйте. Хочу передать привет Маше Лазаревой. Пожелать добра и удачи. Николай. Добрый вечер. Привет Пятигорску, семейству Янковских, Юрию и Татьяне. Желаю здоровья, любви, благополучия и мира. Валентина, Краснодар. Дорогой радио «Шансон», передайте привет нашим любимым мужчинам Игорю Бузакову и Илье Иванову и Виталию Лукину. Мы сейчас все танцуем на нашей лужайке. Нам весело. Желаем им крепчайшего здоровья и неиссякаемого оптимизма. Любите нас, и мы всегда будем с вами. Ваши Ира и Наташа и Люда. Так, душевное радио. Завтра отмечают День работников сельского хозяйства. Поздравляю брата Петра и племянника Александра. Они работают в садах Придонья. Поздравляет Наталья из села Паньшина. Ну что, давайте в деревню.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
3: вас. Продолжается программа «Только для вас» на «Радио Шансон». Сразу напомню номер, вдруг кто-то вначале не услышал. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, подписывайте свои сообщения. А послание можно оставить также на сайте radioshanson.ru. Там есть ссылочка для ваших сообщений. Как раз. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаю привет своей семье в город Волгоград. Это сообщение у нас от Артема. Любимый радио «Шансон», передаю привет жене Лариске. У нас сегодня праздник, юбилей, пусть улыбается и будет счастлива, Юра. Мое сообщение любимому моему сыночку Никите Цареву. Безумно тебя люблю. Баньку сделала, дорогой мой, от мамы Елены в Хатиче. Это сообщение отправляется. Есть привет любимой Яночке. Желаю удачно провести эти выходные. Целую. Коля.
4: Я знаю, поздно.

0: Участник бархатного шансона, наш любимый Евгений Кемеровский, только что в программе «Только для вас». Давайте продолжим. Плюс 7-909-955-103.0. Пишите смс, мессенджеры, пишите на сайте radioshanson.ru. Не забывайте о подписи. Владимир пишет. Добрый вечер. Хочу передать привет знакомым и друзьям. Всем здоровья и спасибо, радио «Шансон». Это Санкт-Петербург, Владимир. Хорошего вам вечера, Владимир. Андрей Мартыненков поздравляет. Поздравление из Березняков. Хочу поздравить с днем рождения Казакова Сергея. Желаю, чтобы мечты не откладывались на потом, а находили свое время и место уже сейчас. Ты достоин всего самого лучшего. Мартыненков Андрей. Здравствуйте, уважаемый радио «Шансон». Передаю привет смене номер 4 города Медногорск от Дмитрия. Это послание. Сергей Трофимов продолжает программу «Только для вас».
1: Наступили холода, ушла, как водится, горячая.

0: сейчас, как же. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Реклама.
2: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111. Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

прекрасная Алена Петровская в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Следующий привет всем гостям, которые приехали поздравить мою любимую женщину Марию с днем рождения. Ей я хочу пожелать здоровья, счастья и всего самого наилучшего. И большой привет моей теще, которая у нас тоже сегодня в гостях с племянником. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свои имена в посланиях. Без имен как-то немножко непонятно получается. Здравствуйте, «Шансон». Передайте привет любимому мужу Александру, сыновьям Кириллу и Константину с легким паром. Елена Косматова, деревня Красницы, Ленинградская область. «Шансон», боготворим наших женщин: Ирину Красикову, Люду Лукину и Наташу Захарову. Счастья, любви, беззаботных выходных. Любим вас и ценим, ваши зайчики. А, да, это те, которые по лужайке скачут. Да, помним, помним. «Шансон», передайте моей жене: котенок, я тебя очень люблю, твой Ромик. «Шансон», поздравьте с 30-летием дочку Снежану. Пусть ангел-хранитель тебя всегда оберегает, и каждый день жизни будет наполнен светом, добром и благословением. Здоровья, счастья, наша дорогая, мы тебя ценим и любим. Твои родные, город Воронеж.

0: давно.
1: Александр Розенбаум, «Смысл в облаках». Песня звучала по просьбе Надежды из Онеги. Шансон. Накануне Международного дня девочек поставьте, пожалуйста, песню «Смысл в облаках». Пусть Александра, Лиза будут счастливы, а заодно и сын Антоний. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш номер для ваших сообщений. Не забудьте о подписи. Шансон «Привет славному городу Самаре», моим дорогим веселым поварам Инессе, Нане, Рифатику, бармену Вовчику. Поздравьте его с покупкой автомобиля. И отдельный огромный привет чумовой богине кухни Агнессе, Людмила. Шансон. Хочу поздравить Курукину Ольгу Анатольевну, это Белгород, с праздником сельхозработника. А также большой привет и поздравления Пахомовой Нине Афанасьевне. Огромный привет в Сызрань Вадиму Большому от Елены Кирьяновой. Дай Бог тебе всего. Добра всем и здоровья, и мирного неба желает Николай из Ульяновской области. Шансон, дорогой, обожаю Жеку, очень прошу поставить «Ты моя дорога в никуда», Лара.
2: Я твой дом.

0: сейчас.
1: На радио Шансон реклама.
2: Радио Шансон представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

Шансон. Привет, любимой девочки Настёне Сластёне. Люблю, люблю, люблю тебя очень сильно. Валера Тювеев. Добрый вечер. Пожелайте семье Курносовых здоровья и всех благ от Михаила. Из Белгородской области от Дмитрия. Сергею, Руслану, Лёхе, Лене, Тане, Арине пожелания хорошего вечера. Шансон. Максиму Фомину 8 октября исполнилось 50 лет. Да вы что? Сегодня отмечаем в кругу друзей, родных и близких. Максим, принимай искренние поздравления с круглой датой. Здоровья, крепкого счастья, благополучия, исполнения всех желаний, легкой дороги по жизни. Поставьте, пожалуйста, Татьяну Овсиенко, дальнобойщик. С уважением, друзья, дальнобойщики, родные и близкие, город Киржач, Владимирская область.

Наша программа, к сожалению, длиною не в жизнь. На сегодня она завершается, но не расстраивайтесь, пожалуйста. Завтра в воскресенье в 3 часа дня и в 9 вечера обязательно все продолжится. Я, Юлия Степанова, с вами не прощаюсь. Желаю вам душевного спокойствия, гармонии, мира, добра. И чтобы любимые люди обязательно были рядом. Любите и будьте любимы.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстройпроект». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
8: Пусть твой дом судьба от разных бед хранит.

грустно вдруг. Лишь снег и луна за окном звонит мне как-то друг. Приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял. Там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал. И увидел в гостях

саду, как под музыку падал снег в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть, есть оно счастье, нет.

0: саду.
1: Чем бы вы ни занимались, пусть это происходит под музыку. А если это будут песни радио «Шансон», то мы будем этому очень рады. Михаил Круг начал новый час на нашей радиостанции. Меня зовут Юлия Степанова, 22:04 в столице. Группа «Хорошая песня» поет дальше для вас.
0: В деревне девушка жила, дружка из-за...

0: девушка жила, дружка из армии ждала.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
0: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез, что

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

удача не рассчитает нас на первый и второй, на первый и второй. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все

ухожу воевать. И я ухожу воевать.

Шумим на «Эх, разгуляя» 2026, 14 ноября в Лайф-арене. Анатолий Полотно и Федя Карманов нам, кстати, помогут. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. А если выберете танцпол, то до любимых артистов будет просто вот так вот руку протянуть, да? Потанцуете, подпоете. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Евгений Григорьев, Чепик Холл, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Андрей Державин, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет» и многие другие. Приходите 14-го в Лайф-арену 14 ноября. Ждем зрителей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

сидим-то мы? Кто за что? Большинство вообще ни за что. Скрылся весь развод, да в

играл цыганка на крэп, сербияночку на свой лад. Затянуть уже рельс пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой. А чечеточку твою мать надо, милый мой, понимать.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тучи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Здорово, если вы найдете возможность присоединиться к фестивалю «Бархатный шансон» в этом году. Там будет выступать и Михаил Шуфутинский, народный артист Российской Федерации. Еще одна участница «Бархатного шансона» Тамара Кутидзе продолжит наш эфир. Я напомню, что с 24 по 30 октября пройдет знаменитый фестиваль. И, конечно, будет много душевного общения и душевных песен. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 19 лет. Здесь прощаемся. До вторника.

можно. Будет тебя на рассвете пускать кораблик бумажный, бросать слова ненавидеть. Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

вместе с тобой. Тепло и радость до дрожи, принять друг друга такими, какими только быть можем. Давай отменим запреты, будем летать над водою.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Корабли постоят.

хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: и ждать.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Москва. 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург. 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

что поздно встретил я тебя, что наши звезды раньше не сходились. Мы жили вовсе не любя, растратили себя.

семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на Остоженке, двор исхоженный, желтый дом. Счастье мое прошлое брошено, не брошено, а слеза горошина.

почему тебя, ну почему тебя так хочется обнять? Ну почему тебя, ну почему тебя, ну почему тебя так хочется обнять?

У меня к тебе неугасимая весна, что-то бесконечное, красивое, как в самых лучших снах. В самых лучших снах. У меня к тебе необходимость навсегда. И

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Сколько птиц залетало ко мне в окно, скольких птиц я кормил со своей ладони. Было множество певчих,

нет опоры, ну а споры про вечный полетный страх — это только всегда человечьи споры. Сколько раз я писал ноты птичьих тем, чтобы слушать ночами.

судьбы в рукаве, для меня испытаний немало. Тишь да гладь, не в чести, передышка и

во многом везло, а сильнейшим везет, я-то знаю.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

вызвали вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу, получу.

0: песни, которые есть только у нас.
1: Я родился в семье профессора истории и мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против истории, и ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночью в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец позанался, и в этой жизни очень многих превзошел. Сидел по тюрьмам я, по предварилкам шлялся, но словом я себе профессию нашел. Падала превратности профессия бандита, его случайности все время стерегу. Чуть зазевался, и твоя картишка бита, чужие козыри мелькают там и тут. А ты одна со мной тогда встречалась искренне, мечту лелеяла вступить в законный брак. Но я не мог такой простой поверить истине, и все шутил, и звал тебя в другой

звонил и на Сберкассу совершил дневной налет. Да что поделаешь, ведь там сигнализация. И нас застукали на следующий же день. И вот цветет над нами белая акация и осыпается души.

и до зари. Работа трудная, идет строительство канала Волга-Дон. Меня там вовсе дисциплинка до канала. Ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала. А по дороге двух окраинчиков убил.

сегодня. Мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасения,

мое босоногое детство уже никогда не вернуться. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пахнем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: и шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Матя, мать!
2: Ну чё ты?
1: Нету мочи.
2: Да ты чё, я что ли не хочу?
1: Матя, мать!
3: Гляди, вон наш сыночек.
1: Матя, мать, я ей Богу закрещу.
2: Да ты чё, сейчас выйти-то некрасиво.
1: Матя, мать, нет мочи, матя, мать!
2: А я предупреждала, меньше пива.
1: Матя, мать, всё, больше не сдержать. А-а-а, Горька!
4: Тамада.
5: Вот это речь не мальчика, а свекра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрым. Ну что ж, давайте тост за молодых.

0: господа. Минуточку внимания, господа. На всех пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов.
1: Звезда. За милых дам, за милых дам.
0: Жених.
2: Я сейчас кому-то в рожу дам. Ты чё, Витёк? Ведь мы ж ты не в палас отделе. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палас.
0: Но мы ж культурные, братки, на самом деле.
1: Тамада.
0: Друзья, сегодня праздник итальяны.

0: Тамада.
1: Вы будете смеяться, господа.
0: Но нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов.
1: Звезда.
2: Подружки мои, не ревнуйте. Того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
0: Тамада. Наверное, надо штепсель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить. Подарки, поднесенные подружке.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

фотографиях анафема. Анафема. Тем, кто писал, и тем, кто арестовывал.

не всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор. Ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Тем, кто детей оставил без родителей, своих в Артек отправив, удивительный, вам, расстрелявшим армию и кафедры, вам, кто убив, читал над гробом эпитафию, анафема, анафема. Прославив на века отца Иосифа, как змеи, как змеи, вы же сами его имя кожей сбросили. Вождей своих меняли, как перчатки вы. Самих себя считаю непричастными. Не часто ли? Не часто.

коснутся в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени.

потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая спит. Родина, моя милая родина, моя светлая родина, ты не мачеха,

светлая родина, ты не мачеха, мать.

0: меня не отнять. У меня не отнять. У меня не отнять.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

Говорят, не богат, богачом не кажись, но чего-то я все-таки стою. Пусть тебе

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бровь, Катька в юбке и на воле, а я в ватнике. Катька пишет письма мне про любовь. Губы пухлые, конфетки ярко-красные, да кривятся, да еще в кровь кусаются. В спину Катьки малолетки слухи гадкие, что нашла ты в нем, акстись, ты ж красавица. У соседки малолетки, Катьки, Катеньки, глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная, а мне в погонах почтальон аккуратненький письма носит, и читаю их не первые.

и душа, как рыба в сетке, бьется, мается. И глаза, как снегири, по зиме огнем. Кудри Катьки, малолетки, в сон провалятся. И запутаются пальцы мне живьем.

скоро так, и танцуют на мозгах буквы акробатики. Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать. Катька, Катенька.

душу радуют всем от рождения. Розданы красоты мироздания, милая ты моя. Спрячь кручину и

травы росы пьют, в вечерней тишине соловьи поют, влюбленным при